Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерчи в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве в городском доме культуры, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. И гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях. Проверить действие систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в четверг, 25 июня, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 19, плюс 21 градус.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Доброе утро. Давайте проведем это время, как всегда, музыкально и в отличном настроении. Сегодня уже четверг, 25 июня. Красивая, кстати говоря, дата. Значит, и день должен быть просто прекрасным. Погода хорошая и охлаждает, и солнышко поднимает настроение. А у нас впереди много нашей любимой музыки, и не только. Гороскоп мы услышим буквально через несколько минут. Доброе утро, Екатеринбург!
1: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 25 июня. Овны, время взять на себя решение важных вопросов. У вас для этого есть все ресурсы. Если будете ждать одобрения окружающих, потеряете драгоценное время. Тельцы, осторожнее с критикой. В рабочих делах она должна быть конструктивной. Постарайтесь сдерживать эмоции, и коллеги отреагируют спокойно. Близнецы, сегодня пригодятся коммуникативные навыки. Со всеми найдете общий язык, решите вопросы в свою пользу или придете к компромиссу. Раки, вам следует ждать перемен в привычном укладе. Новый подход скорее принесет легкость и вдохновение, чем сложности. Львы, ваше упорство принесет результат, но не стоит останавливаться на достигнутом. Девы, творческий день. Свежие идеи не дадут вам скучать, да и единомышленников найдете быстро. Весы, не увлекайтесь работой. В последнее время на вас свалилось слишком много. Расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на важном. Остальное делегируйте. Скорпионы, время в кругу близких и друзей пойдет вам на пользу. Иногда нужно пожертвовать карьерными вопросами ради семьи. Стрельцы, дела пойдут в гору. Все будет получаться легче, чем вы ожидаете. Ловите момент. Козероги, будьте готовы к новому. Кардинально менять что-то необходимости нет, но будет полезно освежить взгляд на привычное. Водолеи, проверьте свои запасы и позаботьтесь о резервах. От этого будет зависеть план действий на будущее. Рыбы, сегодня ваш день. Нужно добавить только немного напора и уверенности, и у вас все получится. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 25 июня. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте sinaradevelopment.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Еще раз всем доброе утро, меня зовут Романа, мы продолжаем встречать этот четверг в отличном настроении. У меня хорошие новости для неуверенных в себе людей. Если вы постоянно сомневаетесь, вам что-то недостаточно, я недостаточно хорош или у меня это не получится. В общем, оказывается, вы можете развиваться намного лучше, чем те, кто в себе уверен достаточно. Более подробно расскажу вам о новом исследовании буквально через несколько минут.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Всем доброе утро, с вами Романа. Как всегда, постараюсь зарядить вас позитивом на весь день. Желаю успешного решения всех вопросов, ну а хорошее настроение пусть придаст вам уверенности. Хотя вот британский психолог Томас Чеморро Премузик считает, что и некоторая неуверенность в себе может быть полезной. Так называемый синдром самозванца, то есть состояние, при котором человек, несмотря на объективные достижения и признание окружающих, искренне считает, что не заслуживает этого, может стать лучшим двигателем на пути к успеху. Эксперт считает, что за многими большими достижениями стоит как раз не железная уверенность человека в себе, а наоборот, постоянная тревога и страх оказаться недостаточно хорошим. Внутренняя неудовлетворенность стимулирует нас делать больше, брать новые проекты, учиться и приобретать полезные навыки, расти быстрее других. В общем, речь о здоровой самокритике. Иногда, например, бывает не лишним засомневаться и просто перепроверить себя. Такое отношение к себе становится полезным, если воспринимать самокритику не как приговор, а как вводные данные. Что улучшить, где доучиться, какой навык подтянуть. Вот такая история, что даже наши минусы могут сыграть нам на пользу. Еще раз желаю всем успеха, умножаем достижения и не стесняемся принимать похвалу. Но и звездную болезнь не подхватываем.
1: Вы слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.
2: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от «Казанова-69». Интерактивный магазин с экскурсиями «You Can Touch» на Розыгрыш.

0: 15.
1: Наш девиз – лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You can touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург, 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-20-77.
2: You can touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте и порядке получения на сайте urfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Венесуэла вводит чрезвычайное положение после произошедшего землетрясения. Аэропорт Каракаса закрыт из-за полученных разрушений. Официальных данных о погибших и пострадавших пока не опубликовано. Кадры, которые распространяют очевидцы в соцсетях, показывают масштаб разрушений. Это здание и инфраструктура по всей Венесуэле, включая столицу. Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в час ночи по московскому времени. Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии толчков магнитудой от 7,2 до 7,5 баллов. Центр избирком одобрил использование системы дистанционного электронного голосования на выборах в Свердловской области. В региональной избирательной комиссии отметили, что в предыдущие годы электронный бюллетень вместо бумажного предпочли получить около 9% от общего числа избирателей в регионе. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо будет подать заявление на госуслугах в период с 3 августа и до 14 сентября включительно. Всего в России голосование через интернет будет доступно в 33 регионах, пишет «Коммерсант Урал». Неизвестные в Солнечном открыли стрельбу по автобусам 77-го и 054-го маршрутов. Об этом порталу 66.ru рассказали в мэрии Екатеринбурга. В ситуации разбирается полиция. Кроме поврежденных автобусов, есть пострадавшие из числа пассажиров. Мужчина получил ранение. В происшествии разбираются сотрудники 12-го отдела полиции. В мэрии предполагают, что хулиганы стреляли по автобусам из пневматического оружия. Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с Титаника. По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по четырем городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня в четверг, 25 июня, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 19, плюс 21 градус.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте sinar.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Мы продолжаем встречать четверг в хорошем настроении, позитивно, ярко и музыкально. Как всегда, мы это делаем на радио «Лето». Меня зовут Романа, и я благодарю за то, что проводите это время вместе со мной. У нас впереди много интересного. Порадую вас подарками. Ближе к концу часа в игре «Не шведский стол» разыграем мягкую подушку для комфортного сна от компании «Адара». А уже буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире сегодня, 25 июня. Ну а мне хочется, чтобы вы, независимо от даты, всегда радовались приходу нового дня и создавали себе самые яркие впечатления, тем более, что летний сезон этому способствует. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 25 июня – Всероссийский день национальной гордости. Сегодня можно порадоваться успехам страны или вспомнить об отдельных достижениях ее героев, от научных открытий и культурных шедевров до производственных и спортивных рекордов. Каждый из нас вносит свой вклад, большой или маленький, масштаб не так уж и важен. Поэтому всех с праздником! Сегодня празднуется также День дружбы и единения славян. Дружба и уважение всегда хорошо, особенно если все это подкрепляется общими корнями и историей. Ну а вообще это понятие интернациональное, стараться дружить нужно со всеми. Вот еще один дружелюбный и добрый праздник – День улыбок незнакомым людям. Никаких подарков и приготовлений не нужно. Просто улыбнитесь кому-то на улице, в лифте или в магазине и считайте, что праздник удался. Ну и сами ловите улыбки. Чем больше позитива, тем лучше. Профессиональный праздник сегодня отмечают моряки и работники статистики. Кто-то отважно бороздит океаны, а кто-то уверенно чувствует себя в море цифр и аналитических данных. Поздравляем всех представителей этих профессий. Музыкальный повод на сегодня – глобальный день Beatles. Хоть в репертуаре радио лета их песни не звучат, но пройти мимо легендарной группы никак нельзя. Именно в этот день, почти 60 лет назад, Beatles поучаствовали в первом в истории всемирном телеэфире. Исполнили песню «All you need is love» – «Все, что тебе нужно, это любовь». А что, удачно сочетается с днем дружбы и улыбок. Вкусный летний повод на сегодня – день лимонада. Напиток, между прочим, известен еще с 17 века. Считается, что первый лимонад приготовили в Париже. С тех пор он завсегдатай летних меню в заведениях по всему миру. В народном календаре сегодняшний день называется солнцеворотом. Об этом более подробно поговорим в рубрике «Три в одном» в 10:40. Ну а приближается у нас слово дня от Кати Савельевой. Буквально через несколько минут будем пополнять словарный запас.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: inženierpro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: утро.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами разберем японское слово «широко». Хотя на самом деле это слово очень похоже на наше. В переводе же «широко» обозначает «белые дети». Звучит как название аниме. Но на самом деле так называют известный деликатес японской кухни. Давайте я вам все очень просто объясню. «Широко» – это рыбные молоки, чаще всего трески, лосося, а еще удильщика или рыбы фугу. И в Японии их ценят за необычную кремовую текстуру и очень нежный, почти сливочный вкус. Подают широко, совершенно по-разному. Сырыми, слегка обожженными, приготовленными на пару или даже в горячем супе. Ну, понятно, что для нас с вами такое блюдо может показаться экзотикой. А для японских гурманов это сезонное лакомство, за которым специально идут в ресторан. В общем, слово «широко», оказывается, есть еще одно значение. Если увидите его в меню, знаете, речь идет не о сыре и не о десерте, а об одном из самых необычных морских деликатесов. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро! Прямо сейчас разыгрываем подарок. Игра «Не шведский стол». Это значит, у вас есть возможность выиграть мягкую подушку от компании «Адара» прямо сейчас. Для этого нужно первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте себе подарок от «Радио Лето». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 9. Звоните прямо сейчас, участвуйте и побеждайте. Сегодня повезет именно вам. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем подарок от «Радио Лето». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Анна.
0: Анна, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». У вас сейчас будет возможность выиграть мягкую подушку от компании «Адара». Расскажите, как ваше утро проходит? Выспались ли вы сегодня, раз уж про подушки говорим?
1: Замечательное утро, солнце светит, поэтому погода радует. Все прекрасно.
0: Это замечательно, что вы в хорошем настроении нам звоните. Сегодня у нас день лимонада, будем говорить с вами о нем, и, соответственно, вопрос тоже будет о нем. Но пока ответьте, какой вот для вас самый любимый летний напиток?
1: Наверное, лимонад.
0: Все-таки лимонад. Ну, тогда, я думаю, он должен принести вам победу. Готовы отвечать на вопрос?
1: Готова.
0: В честь какого мультипликационного персонажа был назван один из самых популярных лимонадов в СССР? И варианты ответа – Буратино, Чиполлино или Незнайка?
1: Буратино, конечно.
0: Совершенно верно. Мне кажется, даже без вариантов просто бы ответили.
1: Без вариантов.
0: Но просто лимонад Чиполлино очень уж мне хотелось озвучить. Луковый лимонад такой был бы интересно. Я вас поздравляю, Анна, вы получаете подарок от «Радио Лето». Можете передать приветы?
1: Огромный привет супругу Владимиру. Он за рулем должен быть, меня услышать должен точно.
0: Мы присоединяемся к этим приветствиям. Так удобно, между прочим, если муж за рулем, позвонили на «Радио Лето» и сказали: «Дорогой, ты забыл ключи дома». В общем, Анну мы еще раз поздравляем с победой. А для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже в понедельник. Участвуйте и побеждайте на «Радио Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья. В первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. Известия пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов, а окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области эксперты присвоили высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт.РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составлял менее 77 миллиардов рублей, это на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Агентство «Ян» пишет, что по объему госдолга Свердловская область занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». При этом одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы менять работодателя быстрее, если условия перестают соответствовать ожиданиям. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с 5-го тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в четверг, 25 июня, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 19, плюс 21 градус.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Я снова вас приветствую. Сегодня четверг, 25 июня. Мы продолжаем это утро встречать под нашу любимую музыку. Меня зовут Романа. И всем желаю отличного настроения и солнечного дня максимально не только на улице, но и чтобы ваше внутреннее состояние соответствовало. Буквально через несколько минут прозвучит гороскоп. Узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну а я по традиции, независимо от местоположения звезд и планет, желаю, чтобы день прошел ярко, насыщенно и продуктивно. Движемся в сторону выходных. Пусть эта мысль создает вам еще дополнительную энергию для выполнения всех задуманных планов. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 25 июня. Овны, время взять на себя решение важных вопросов. У вас для этого есть все ресурсы. Если будете ждать одобрения окружающих, потеряете драгоценное время. Тельцы, осторожнее с критикой. В рабочих делах она должна быть конструктивной. Постарайтесь сдерживать эмоции, и коллеги отреагируют спокойно. Близнецы, сегодня пригодятся коммуникативные навыки. Со всеми найдете общий язык, решите вопросы в свою пользу или придете к компромиссу. Раки, вам следует ждать перемен в привычном укладе. Новый подход скорее принесет легкость и вдохновение, чем сложности. Львы, ваше упорство принесет результат, но не стоит останавливаться на достигнутом. Девы, творческий день. Свежие идеи не дадут вам скучать, да и единомышленников найдете быстро. Весы, не увлекайтесь работой. В последнее время на вас свалилось слишком много. Расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на важном. Остальное делегируйте. Скорпионы, время в кругу близких и друзей пойдет вам на пользу. Иногда нужно пожертвовать карьерными вопросами ради семьи. Стрельцы, дела пойдут в гору. Все будет получаться легче, чем вы ожидаете. Ловите момент. Козероги, будьте готовы к новому. Кардинально менять что-то необходимости нет, но будет полезно освежить взгляд на привычное. Водолеи, проверьте свои запасы и позаботьтесь о резервах. От этого будет зависеть план действий на будущее. Рыбы, сегодня ваш день. Нужно добавить только немного напора и уверенности, и у вас все получится. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 25 июня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО, ФК, Урал, ОГРН, 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.

0: inženerpro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня главный герой нашей рубрики – это кабачок. Да-да, тот самый овощ, который летом вдруг появляется в таком количестве, что соседи начинают здороваться с вами исключительно с пакетом в руках. Но у кабачка есть несколько неожиданных талантов. Во-первых, молодой кабачок можно есть сырым. Достаточно нарезать его тонкими лентами, добавить оливковое масло, лимонный сок, немного сыра. Ну, или чего-нибудь еще для вкуса, и получится почти итальянский салат. Во-вторых, его можно мариновать. И многие гурманы уверяют, что по текстуре он становится похож на огурец, только с более нежным вкусом. И еще один плюс. Кабачок почти на 95% состоит из воды, содержит калий и помогает организму избавляться от лишней жидкости. Невероятно универсальный овощ. Из него делают и оладьи, и крем-супы, и пасту, запеканки, и даже, между прочим, варенье. Так что, если вам снова подарят 3 огромных кабачка, вы уж там не расстраивайтесь. Возможно, это не намек, а такой способ сказать: береги себя и пробуй новое. Но на всякий случай скажу, если у вас проблемы с ЖКТ и обострением, будьте внимательны. Возможно, вам не стоит употреблять даже тушеные кабачки. И из-за высокого содержания калия и мочегонного эффекта этот овощ с осторожностью едят при почечной недостаточности и пиелонефрите. Вот теперь вы знаете о кабачке практически все. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:41 в Екатеринбурге. С вами снова Романа. Продолжаем наше бодрое и радостное утро. Приближение пятницы само собой поднимает настроение. А завтра еще и дата красивая. 26.06.2026. Большой свадебный день ожидается. Наткнулась тут на любопытный факт на эту тему. Оказывается, любители сплетен чаще всего вступают в романтические отношения, заводят детей и укрепляют семейные связи. Такой интересный вывод сделали ученые из Польши. Они называют сплетни тонкой формой агрессии. Подобная поведенческая модель может обеспечивать преимущество в любовных делах. Это, кстати, относится и к мужчинам, и к женщинам. Авторы уточняют, что вот такая социальная агрессия может проявляться как конкуренция среди людей одного пола, а также служить тактикой для удержания партнера в отношениях. Так что передаем эту новость близким, друзьям, коллегам, шушукаемся шепотом или открыто. В общем, сплетничаем. Оказывается, это может поспособствовать налаживанию романтических отношений. Вот такие новости.
1: Вы слушаете «Радио Лето».
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Добровольцы из Екатеринбурга помогают Кушве справиться с последствиями смерча. В городе работают активисты волонтерского центра депутата Алексея Вихарева. Они разбирают завалы после обрушений домов, расчищают дороги от упавших деревьев, помогают местным жителям и развозят питьевую воду. Волонтеры проживают в пунктах временного размещения в Кушве, чтобы максимально оперативно реагировать на возникающие задачи. Также они собирают вещи, предметы первой необходимости для пострадавших, отметил Алексей Вихарев. Волонтеры депутата планируют оставаться в Кушве, пока не будут завершены все работы по устранению последствий урагана. Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство высотного жилого комплекса в Ботаническом. Как пишет КП «Екатеринбург», речь идет об участке на пересечении улицы 8 марта и Юлиуса Фучика. Скандал произошел из-за перепродажи участка земли, на котором застройщик обещал возвести только паркинг. Позже от этого проекта отказались и реализовали участок. Новый застройщик планировал возводить многоэтажку, которая перекрыла бы жителям уже стоящего ЖК вид на Ботанический сад Академии наук. Жители построенных домов направляли обращение к губернатору региона. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания разработчиков объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны два разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в четверг, 25 июня, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 19, плюс 21 градус.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и я рада вас приветствовать. Сегодня четверг, и согласно народному календарю, именно с сегодняшнего дня дни становятся короче, чем ночи. Это значит, что нужно успевать наслаждаться каждым мгновением, буквально ловить солнечные лучи, как зайчики, а может и зайчиками не грех сегодня поиграть. Я желаю всем отличного солнечного настроения, пусть времени и солнечного дня, и ночных приключений вам хватает для реализации всего задуманного на это лето.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Нерпрод.ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Доброе утро, мы продолжаем встречать этот день в хорошем настроении. Меня зовут Романа, и сегодня 25 июня. Надо сказать, по народному календарю очень интересный день, который призывает нас благодарить солнце и отправиться за рыбой. Более подробно о всех приметах этого дня расскажу через несколько минут в рубрике «Три в одном». Узнаем, что сегодня делать можно, а что нет, согласно поверьям на Руси.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим про 25 июня согласно народному календарю. 25 июня известен как Петр Солнцеворот. Название связано с тем, что после этой даты световой день начинает сокращаться, а ночи становятся длиннее. В народе говорили «Солнцеворот вершит поворот». По традициям сегодняшнего дня происходило восхваление солнца. Люди поднимались на возвышенности, чтобы встретить рассвет. Мужчины снимали шапки, крестились и обращались к солнцу с мольбами и благодарностью за тепло и свет. А молодежь водила хороводы и пела обрядовые песни. Я думаю, сегодня обязательно нужно хотя бы погулять на солнышке, погреться, ну и действительно поблагодарить его за эту прекрасную погоду. Также этот день называли Петром Рыболовом. Мужчины отправлялись на реку за уловом, а хозяйки варили уху. Считалось, что если съесть уху в этот день, в жизни наступит белая полоса. При последней ложке блюда нужно было загадать желание. Оно обязательно сбудется. Ну вот, кажется, с ужином мы определились. И вкусно, и полезно, еще и желание можно будет загадать. Старайтесь сегодня одеваться в яркую или светлую одежду. Носить темные вещи на Руси в этот день запрещалось. Считалось, что это может разгневать солнце и навлечь ливни или неурожай. А оно нам надо, оно нам не надо. Энергия сегодняшнего дня способствует подведению итогов, а не новым стартам. Разберите завалы на рабочем столе, закончите отложенные проекты. Конец рабочей недели как раз логично укладывается в эту примету. Вот такой интересный этот день Петра Солнцеворота сегодня. Подводя итоги, радуемся солнышку, одеваемся в яркую одежду и вечером обязательно готовим уху, чтобы все желания исполнялись.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбург встретил это утро под самые жаркие хиты на радио «Лето». Я благодарю вас за компанию сегодня и вернусь в понедельник. Далее встречайте Вадима Белова. Массу позитива принесет он в ваш день сегодня. Ну а я желаю вам отличного настроения.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение действует с 10 часов 38 минут. Также опасность атаки беспилотников этим утром объявили Башкирия, Оренбургская область и Татарстан. Ограничение Росавиации действует в аэропортах Оренбурга, Уфы, Нижнекамской, Казани. Аэропорт Кольцово пока самолеты принимает и отправляет. Теперь к другим темам. Сейсмологи анализируют схожие по мощности землетрясения в Венесуэле и Японии. Они, по данным профильных служб США, произошли с интервалом в полчаса. Подземные толчки более 7 баллов в Латинской Америке зафиксировали в 7.04 и 7.05 по японскому времени, а 7-бальное землетрясение на северо-востоке Японии произошло в 7.33. Несмотря на схожую мощность, последствия землетрясения в Венесуэле и Японии отличаются кардинально, подчеркивают ученые. Министерство культуры Свердловской области поможет Коляда-театру подготовиться к новому творческому сезону. Рабочую встречу с новым учредителем Экой Вашакидзе провел глава ведомства Илья Марков. Он уточнил, что полученное разрешение суда подтвердило возможность сотрудничать с театром, в том числе по вопросам здания, грантов и целевых субсидий. К планированию сезона в Коляда-театре приступят после окончания фестиваля «Коляда-плейс», пишет «Коммерсант Урал». На рынке труда обсуждают меры против предвзятости при найме. В Госдуме предложили внедрить обезличенное резюме при первичном отборе кандидатов. Как пишет агентство ТАСС, полные данные соискателя депутаты предлагают раскрывать только после принятия решения о приглашении на следующий этап отбора. Такой подход должен снизить влияние факторов, которые не связаны с компетенциями и опытом работы. Предложение направили на рассмотрение в Минтруд. Портрет Бриджит Бардо работы Кеса ван Донгена из Нидерландов выставили на аукцион. Оценочная стоимость картины от 800 тысяч евро до 1 200 тысяч. По данным Ле Фигаро, портрет был написан в 1959 году. Это изображение актрисы является одним из ключевых произведений в наследии художника. В июле аукционный дом представит картину в Монако. Продать портрет Бриджит Бардо планируют в Париже 24 октября. Картину на аукцион передал внук живописца. Об этом пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19, днем плюс 21-23.
0: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Большой-большой привет от радио «Лето». Это была Кайя в начале 12-го. И с этой минуты здесь с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья мои. Как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Ну, главное, чтобы не на понедельник, правда? Желаю вам легкого настроения, в делах везения, а от нашей музыки только удовольствия. И дальше давайте вместе на радио «Лето» слушать Звонкова.

0: Романтик Дмитрий Колдун в этот четверг на радио «Лето». И дальше в наших планах порадовать вас новой порцией хитов. От команды «Моя Мишель», от «Петых мошенников», от «Марфы» и кое-кого еще. А через 10 минут на радио «Лето» наша рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева поможет вам расширить словарный запас, и это будет интересно, как всегда. Оставайтесь с нами. Отличного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urfootballfest.ekaterinburg. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами разберем японское слово «широко». Хотя на самом деле это слово очень похоже на наше. В переводе же «широко» обозначает «белые дети». Звучит как название аниме. Но на самом деле так называют известный деликатес японской кухни. Давайте я вам все очень просто объясню. «Широко» – это рыбные молоки, чаще всего трески, лосося, а еще удильщика или рыбы фугу. И в Японии их ценят за необычную кремовую текстуру и очень нежный, почти сливочный вкус. Подают широко, совершенно по-разному. Сырыми, слегка обожженными, приготовленными на пару или даже в горячем супе. Ну, понятно, что для нас с вами такое блюдо может показаться экзотикой. А для японских гурманов это сезонное лакомство, за которым специально идут в ресторан. В общем, слово «широко», оказывается, есть еще одно значение. Если увидите его в меню, знаете, речь идет не о сыре и не о десерте, а об одном из самых необычных морских деликатесов. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

только что на радио «Лето Ираклия», и за ним я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Как настроение, друзья? Нам всегда есть чем поднять его на нужный уровень яркими, любимыми нашими хитами. Впереди на радио «Лето» чай вдвоем, а еще послушаем «Серебро», «Елку» и других. Много музыки и ничего лишнего. Слушайте лучшее на 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. Новым главой Орджоникидзевского района стал Максим Чаплыгин. До этого назначения он руководил департаментом по товарному рынку администрации Екатеринбурга и занимался реформой уличной торговли. Как пишет портал 66.ru, назначение состоялось спустя 2 месяца после ухода с поста предыдущего главы Эльмаша и Уралмаша Романа Кравченко. По разным данным, причинами непродления контракта с чиновником могли быть вопросы к документообороту, пожарной безопасности, либо уборки территории в районе. В Кушве продолжается ликвидация последствий стихии. Как сообщили в МЧС Свердловской области, утром 25 июня без света остаются 143 жилых дома, при этом почти столько же домов подключены к электроснабжению за последние сутки. На реке Кушве из-за образования заторов уровень воды поднялся выше, чем на полметра. Подтоплены 4 дома и 25 огородов. Кроме этого, продолжается оценка ущерба, который получили здания и постройки. В Кушве работают более 300 человек и около 100 единиц спецтехники. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый, ночью плюс 17-19, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Екатеринбург слушает радио «Лето», и следом за Бай-Индия, Хчо и Мотом я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам, друзья. Привет в офисы и дома, всюду, где вы сейчас, и удачного пути, куда бы вы ни направлялись. И чтобы вы не скучали сегодня на работе или в дороге, оставайтесь на радио «Лето» 98.9 FM. Вместе послушаем отличные хиты.

0: Радио «Лето». 98,9 FM.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Вот кто уже давно не нуждается в особом представлении. Иванушки Интернешнл в самый разгар дня на радио «Лето». И под эту музыку на горизонте потихоньку показываются долгожданные выходные. И вот кто дальше готов превратить ваш четверг в маленькую пятницу. Ева Польна, Григорий Лепс, Винтаж и другие. И по традиции, через 10 минут на радио «Лето» вкус жизни с Катей Савельевой. В этой программе Катя делится бесплатными советами, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Не пропускайте!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Роза Люксембург 19.
5: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-2077.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня главный герой нашей рубрики – это кабачок. Да-да, тот самый овощ, который летом вдруг появляется в таком количестве, что соседи начинают здороваться с вами исключительно с пакетом в руках. Но у кабачка есть несколько неожиданных талантов. Во-первых, молодой кабачок можно есть сырым. Достаточно нарезать его тонкими лентами, добавить оливковое масло, лимонный сок, немного сыра, ну или чего-нибудь еще для вкуса, и получится почти итальянский салат. Во-вторых, его можно мариновать. И многие гурманы уверяют, что по текстуре он становится похож на огурец, только с более нежным вкусом. И еще один плюс. Кабачок почти на 95% состоит из воды, содержит калий и помогает организму избавляться от лишней жидкости. Невероятно универсальные овощи. Из него делают и оладьи, и крем-супы, и пасту, запеканки, и даже, между прочим, варенье. Так что если вам снова подарят 3 огромных кабачка, вы уж там не расстраивайтесь, возможно, это не намек, а такой способ сказать «береги себя и пробуй новое». Но на всякий случай скажу, если у вас проблемы с ЖКТ и обострением, будьте внимательны. Возможно, вам не стоит употреблять даже тушеные кабачки, и из-за высокого содержания калия и мочегонного эффекта этот овощ с осторожностью едят при почечной недостаточности и пиелонефрите. Вот теперь вы знаете о кабачке практически все. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус. Это была Ани Лорак, только что на радио «Лето», где легко и тепло круглый год. Слушайте нас и на 98.9 FM, и на нашем сайте radioletofm.ru, ну и, конечно же, в умных колонках в безупречном качестве. Скажите колонке, включи «Радио Лето», и скоро только для вас споют Артик и Асти, блестящие Дима Билан и кое-кто еще. Отличного дня, друзья!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. «Известия» пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов, а окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области эксперты присвоили высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт.РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составлял менее 77 миллиардов рублей, это на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Агентство «Ян» пишет, что по объему госдолга Свердловская область занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». При этом одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы менять работодателя быстрее, если условия перестают соответствовать ожиданиям. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с 5-го тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19, днем плюс 21-23.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Это мод в нашем эфире на 98.9 FM. И в самый разгар дня на радио «Лето» с вами по-прежнему я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как у вас сегодня дела? До выходных полтора дня, и пусть время на работе или учебе летит незаметно. Ну а мы на радио «Лето» продолжим вас вдохновлять нашими хитами. И дальше для вас отличная команда.

0: Это был Митя Фомин на радио «Лето». И дальше делайте громче любимые хиты от Юли Савичевой, Андрея Губина и других. Раньше всех встречайте мою Мишель с идеальной новинкой. И в свободную минуту присоединяйтесь к радио «Лето» ВКонтакте. Там всегда тепло, как и в нашем эфире.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Юлия Савичева только что на 98.9 FM. И это «Радио Лето». С вами и для вас, и в будни, и в выходные. Прямо по курсу у нас очередная порция яркой музыки. От непары и градусов, а до них споет винтаж. Только хиты на «Радио Лето». И ничего лишнего.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, а конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов, сообщают федеральные ленты. В Свердловской области и соседних регионах продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности. Кроме Среднего Урала, ограничения введены в Башкортостане, Пермском крае, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также в Оренбуржье. В Центральной России и Поволжье опасность атаки дронов отменена. Возобновили работу аэропорты, в том числе в Нижнекамске и Казани. В Свердловской области беспилотную опасность, напомню, объявили в 10:35. В Кушве следить за восстановлением жилья начнут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться и отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ЯН, в Кушву направили дополнительные строительные команды, которые занимаются ремонтом крыш, либо могут заняться восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на социальных объектах. Также продолжается работа по подготовке документов для того, чтобы начислить выплаты пострадавшим в результате стихии. Напомню, смерч прошел через Кушву в понедельник, 22 июня. 30 жилых домов полностью разрушены и более сотни получили повреждения. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания-разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны 2 разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый, ночью плюс 17-19, днем плюс 21-23.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это Бикбаев и Соколовский, они же снова Биз, с очередной новинкой. В самый разгар четверга на радио Лето. Ну а какие планы на вечер, уже думали? Мы желаем вам побольше интересных идей, как отдохнуть и развлечься после скучной рутины. И хитами вас обеспечим в любое время суток. И прямо сейчас на радио Лето делайте громче легендарную музыку от группы Виагра.

0: «Плохие люди» на 98,9 FM. Это Данка на радио «Лето». И я, Вадим Белов, по-прежнему с вами. Привет, друзья мои! Спасибо, что слушаете нас в FM-приемниках, автомагнитолах или в умных колонках. Ну а на работе, на компьютере заходите на наш сайт radioletofm.ru и слушаете любимые хиты в отличном качестве. И дальше только для вас. Ваня Дмитриенко, «Рефлекс», «Елка» и многие другие. Впереди 20 минут ярких хитов нон-стоп. Наслаждайтесь, друзья. Хорошего дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте и порядке получения на сайте unfootballfest.ru. Екатеринбург, 0+, АО ФК «Урал», ОГРН, 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

сам Дан Балан продолжает четверг на радио «Лето». И под эту музыку давайте сверять часы. Рабочая неделя тает с каждой минутой и на подходе выходные. И вот на этой позитивной ноте ловите хиты от А-студио, а еще от дискотеки «Авария». И прямо сейчас делайте громче «Зиверт». Ваша любимая музыка здесь, на радио «Лето».

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Новым главой Орджоникидзевского района стал Максим Чаплыгин. До этого назначения он руководил департаментом по товарному рынку администрации Екатеринбурга и занимался реформой уличной торговли. Как пишет портал 66.ru, назначение состоялось спустя два месяца после ухода с поста предыдущего главы Эльмаша и Уралмаша Романа Кравченко. По разным данным, причинами непродления контракта с чиновником могли быть вопросы к документообороту, пожарной безопасности, либо уборки территории в районе. В Кушве продолжается ликвидация последствий стихии. Как сообщили в МЧС Свердловской области, утром 25 июня без света остаются 143 жилых дома, при этом почти столько же домов подключены к электроснабжению за последние сутки. На реке Кушве из-за образования заторов уровень воды поднялся выше, чем на полметра. Подтоплены 4 дома и 25 огородов. Кроме этого, продолжается оценка ущерба, который получили здания и постройки. В Кушве работают более 300 человек и около сотни единиц спецтехники. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19, днем плюс 21-23.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Это была группа «Серебро». После обеда в четверг на радио «Лето» и еще час с вами буду я, Вадим Белов. Вместе слушаем ваши любимые хиты от любимых звезд и планируем выходные. Я желаю вам удачи во всем и отличной погоды. И дальше на радио «Лето» включаю для вас Диму Билан.

0: только что на радио «Лето» сам Денис Клявер. Как вам наша музыка сегодня? Каждый день 24/7 слушайте у нас яркие, любимые наши хиты. И кто у нас на подходе? Григорий Лепс, Мумий-тролль, Люся Чеботина и многие другие. И через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова – это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас каждый день здесь, на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами разберем японское слово «широко». Хотя на самом деле это слово очень похоже на наше. В переводе же «широко» обозначает «белые дети». Звучит как название аниме. Но на самом деле так называют известный деликатес японской кухни. Давайте я вам все очень просто объясню. «Широко» – это рыбные молоки, чаще всего трески, лосося, а еще удильщика или рыбы фугу. И в Японии их ценят за необычную кремовую текстуру и очень нежный, почти сливочный вкус. Подают широко, совершенно по-разному. Сырыми, слегка обожженными, приготовленными на пару или даже в горячем супе. Ну, понятно, что для нас с вами такое блюдо может показаться экзотикой. А для японских гурманов это сезонное лакомство, за которым специально идут в ресторан. В общем, слово «широко», оказывается, есть еще одно значение. Если увидите его в меню, знаете, речь идет не о сыре и не о десерте, а об одном из самых необычных морских деликатесов. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это был Андрей Звонкий на радио «Лето». И на 98.9 FM, и в динамиках умных колонок тоже. Почему колонка умная? Потому что понимает вас как никто. Скажите колонке «Включи радио «Лето», и вечер с Катей Савельевой пройдет легко и не скучно. А от меня, Вадима Белова, спасибо за вашу отличную компанию. Бонусом ловите Нюшу, и до встречи завтра. Счастливо, друзья!

0: А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Власти России вступят в контакт с компанией Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений ВК, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Активным пользователям сервиса ВК Песков посоветовал перейти на Android. Напомню, американская корпорация без предупреждения и объяснения причин удалила из App Store все приложения ВК. ВК-видео, музыка, Дзен, Одноклассники. Теперь пользователи не могут получать пуш-уведомления о сообщениях и важных событиях, а также скачивать и обновлять приложения. Российская компания подчеркнула, что никогда не попадала под санкции, о чем свидетельствует заключение юристов. Несмотря на одностороннее решение Apple, все ранее установленные приложения ВК на устройствах Apple будут функционировать. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск областной прокуратуры об изъятии в доход государства более 500 миллионов рублей, полученных коррупционным путем с бывших свердловских чиновников, фигурантов уголовного дела о передаче взятки. Ответчиками по иску выступали 5 юридических лиц и 17 физических. Среди них бывший замминистра ЖКХ области Сергей Гайда, экс-мэр Дегтярска Вадим Пильников, его бывший зам Виктор Солдатов. На имущество ответчиков наложен арест, пишет газета «Коммерсант». Алкоголь нельзя будет купить во время празднования Дня молодежи в Екатеринбурге. Ограничения введут в парке Маяковского, где пройдет праздник, и рядом с ним, в переулке Базовом, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточные, Большакова, Луначарского. Запрет будет действовать весь день 27 июня с 8 утра до 23 часов. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
2: Но сейчас время прогноза погоды на «Радио Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас пятница, 26 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 17, плюс 19, а днем плюс 21, плюс 23.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте sinara.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Именно эту песню Жасмин посвятила своему мужу в честь 15-летия их семейной жизни. Какое счастье! Так она называется. И теперь мне, как и многим девушкам, любопытно, а что подарит он ей? Надеюсь, не только букет и тост, потому что после 15 лет вместе удивлять — это уже почти олимпийский вид спорта.

Я рада приветствовать вас, друзья, на радио «Лето». Новый день, новый вечер уже близится, и новая порция отличной музыки нас с вами ждет, конечно же. На календаре четверг, а это значит, что до выходных всего-то ничего, рукой буквально подать. Буду рядом с вами до 8 вечера, где бы вы ни были, в офисе, за рулем или по дороге домой, по делам. Дима Колдун тоже с нами, группа «Добро» и «Руки вверх» на подходе.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Ну что, не будем менять пластинку? Продолжаем слушать ритмичные, классные, яркие наши хиты. Вместо группы «Руки вверх» здесь очень скоро появится группа «Винтаж». Будем слушать с вами новинку «Малахит». Митя Фомин и его «Огни большого города», а еще «Елка» с ее песней «Нечего терять, кроме твоей большой любви». А еще у нас будет рубрика, которая называется «Вкус жизни». Там я рассказываю все о самых полезных штуках для здоровья, самочувствия и так далее. Сегодня разберемся, чем на самом деле полезен кабачок. И почему его стоит любить не только за оладушки. Не переключайтесь.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня главный герой нашей рубрики – это кабачок. Да-да, тот самый овощ, который летом вдруг появляется в таком количестве, что соседи начинают здороваться с вами исключительно с пакетом в руках. Но у кабачка есть несколько неожиданных талантов. Во-первых, молодой кабачок можно есть сырым. Достаточно нарезать его тонкими лентами, добавить оливковое масло, лимонный сок, немного сыра, ну или чего-нибудь еще для вкуса, и получится почти итальянский салат. Во-вторых, его можно мариновать, и многие гурманы уверяют, что по текстуре он становится похож на огурец, только с более нежным вкусом. И еще один плюс – кабачок почти на 95% состоит из воды, содержит калий и помогает организму избавляться от лишней жидкости. Невероятно универсальные овощи, из него делают и оладьи, и крем-супы, и пасту, запеканки, и даже, между прочим, варенье. Так что если вам снова подарят 3 огромных кабачка, вы уж там не расстраивайтесь, возможно, это не намек, а такой способ сказать «береги себя и пробуй новое». Но на всякий случай скажу, если у вас проблемы с ЖКТ и обострением, будьте внимательны. Возможно, вам не стоит употреблять даже тушеные кабачки, и из-за высокого содержания калия и мочегонного эффекта этот овощ с осторожностью едят при почечной недостаточности и пиелонефрите. Вот теперь вы знаете о кабачке практически все. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Ник Джокер, еще один яркий выпускник «Фабрики звезд», только что на радио «Лето». Песни его годами не потеряли своей искренности. Правда, хорошая лирика вообще не умеет стареть, мне кажется. Она всегда просто находит новых слушателей. Но мы продолжаем. Вы слушаете радио «Лето». Впереди 20 минут музыки без рекламы. Слушайте нас через умную колонку. Также, если она сейчас стоит рядом, просто попросите включить радио «Лето». И пусть этот день, точнее уже приближающийся вечер, звучит именно так, как вам хочется. С нами рядом Анна Асти, группа «Иванушки Интернешнл», а еще Нюша и Ума Турман.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Режим беспилотной опасности в Свердловской области был отменен сегодня в 16 часов, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Напомню, об угрозе БПЛА в Свердловской области предупредили сегодня в 10:35 утра. Режим был объявлен и в некоторых соседних регионах. Во время действия режима беспилотной опасности наблюдались ограничения в работе мобильного интернета. Граждан призывали в случае обнаружения осколков беспилотников ни в коем случае их не трогать и не пытаться перемещать, пишет «Комсомольская правда». Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов. В свердловских школах начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача ОГЭ по 4 предметам. Окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. Имя «Соболенка» – маскота Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге назовут в эти выходные в Центральном парке культуры и отдыха на праздновании Дня молодежи. Об этом сообщил директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов. Кроме того, в парке Маяковского пройдет презентация эскизов мурала – стеной росписи, которая появится в Екатеринбурге, пишет «Федерал Пресс». Празднование Дня молодежи начнется 27 июня в парке в 10 утра и продлится до самого вечера, передает Ян. Радиостанция «Судного дня» в четверг снова вышла в эфир и передала слово «крюк». Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность самой загадочной радиостанции на просторах постсоветского пространства. За день до этого, 24 июня, радиостанция, которую еще называют «жужжалкой», вышла в эфир более 20 раз, передала 20 сообщений за сутки. И это при том, что вообще радиостанция «Судного дня» не часто выходит в эфир, хотя делает это уже 50 лет. Таинственные сообщения появляются на фоне значимых событий в мире. Доллар 74,77, евро 85,18.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 17 до 19 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Мне кажется, это один из самых удачных хитов Натальи Подольской из свеженького нового, и он открыл новый час ярких, любимых наших хитов на радио «Лето». Не бояться быть, а не казаться. Золотые слова. Дорожная тема такая актуальная. Дальше у нас в эфире на радио «Лето» Дима Билан и его «Полуночное такси». Маршрутка от группы «Айова». А еще Мия Бойко будет с нами. А меня зовут Катя Савельева. 3 часа ровно. Мы с тобой, Екатеринбург, на одной волне 98.9 FM.

0: Благодаря этой песне Мии Бойки мы узнали, что слово «мама» идеально рифмуется со словом «драма». Ну а я еще узнала здесь для вас, что компания Ford решила испытать свою новую систему противоугонную, отдав ее в распоряжение 360-килограммовому медведю. Дрессированное животное по кличке Тег не ограничено было абсолютно в движениях, и в результате смогло спокойно открыть дверь и забраться в салон. Но в компании объяснили эксперимент тем, что владельцы используют эту машину не только в городах, но и в самых экстремальных условиях. А я вам желаю, чтобы на вашем пути не встречались экстремальные ситуации. Группа «Градусы» точно с нами. И «Рефлекс», и Юлиана Караулова. Тоже скоро на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urfootballfest.ekaterinburg. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
5: Нужен

0: Info.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Это была Юлианна Караулова, певица, которая недавно призналась, что именно кредиты помогли ей купить квартиру для родителей, собственной семьи и отдельное жилье для сына. Мне кажется, про ипотеку она знает буквально все. Могла бы даже давать какие-нибудь по этому поводу рекомендации. Ну а пока мы слушаем ее хиты на радио «Лето» и группа «Чай вдвоем» и Юрий Киселев с Мари Краймбрери, а еще Егор Крид и Джонни ждут вас дальше. Приятного пути, легкого настроения всем, кто слушает нас прямо сейчас за рулем.

Просто рекордсмен по количеству дуэтов Егор Крид прямо сейчас на радио «Лето». Впереди у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. И снова дуэт. Это группа «Не пара», еще Диана Арбенина, Данка и Марфа ждет нас с вами на 98.9 FM, а еще в умных колонках. Хотите, чтобы яркие любимые хиты всегда были рядом? Просто скажите «Включи радио «Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Россия оперативно рассмотрит обращение Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения, если оно поступит, сообщили в Кремле. Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек, около 1000 пострадали. Минцифры обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение компании Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции, пишут Вести. В Екатеринбурге сегодня в районе 16:40 на Ленина произошло массовое ДТП. По данным ГАИ, там сбили 19-летнюю девушку-пешехода. Из-за ДТП встали трамваи в сторону Урфу. Сергей Миронов в пятницу посетит с рабочим визитом Екатеринбург. У лидера партии «Справедливая Россия» запланированы встречи с губернатором, полпредом президента, посещение производственного предприятия, возложение цветов к местам воинской славы и встреча со студентами, пишет «Новый день». В Кушве следить за восстановлением жилья начнут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом, и строительные бригады. В Кушву направлены дополнительные строительные команды, сообщает агентство ЯН. Июньский рост цен на картофель в Свердловской области является временным и исключительно сезонным, говорят региональные власти. Скоро в полном объеме в магазины начнет поступать новый урожай, и картошка подешевеет. Фигура Архангела Михаила прибыла в Екатеринбург. Она доставлена в спортивный квартал Архангел Михаил. Фигура отлита из бронзы в Нижнем Новгороде. Высота скульптуры вместе с поднятым вверх мечом превышает 4 метра, вес более 2 тонн. Открытие монумента состоится 1 августа, в День города. Напомню, в мае мастера уже установили фигуры 5 архангелов, а в начале июня композицию «Собор архистратига Михаила» дополнили фигуры еще 2 архангелов, пишет портал «Сигнал». Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба FIFA. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA с 2022 года. В феврале этого года глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 74,77, евро 85,18.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас пятница, 26 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 17, плюс 19, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Мне только один вопрос, почему они не сделали этого раньше? Сергей Лазарев и Полина Гагарина открыли новый час ярких и любимых наших хитов со своим совместным треком «Happy End».

Точно, наша с вами история продолжается. И сегодня еще ровно 2 часа мы будем с вами на одной волне слушать яркие, любимые наши хиты. Добрый вечер, Екатеринбург! Безопасных вам дорог, не забывайте про ремни, соответствующие Иракли, Слава, руки вверх и еще много ярких, любимых наших хитов. По дороге домой, а кто-то на работу, а кто-то в спортзал, а кто-то прогуливается и слушает нас в наушниках где-нибудь совершенно в другом уголке планеты. Радио Лето FM.ру. Добро пожаловать! Здесь всегда тепло!

0: вы, пожалуйста, далеко не уходите, следуя совету группы «Руки вверх», потому что у нас впереди еще много классной музыки, а еще рубрика «Слово дня». Сегодня у нас будет японское блюдо под названием «Широко». Угу, именно так оно называется. А что из себя представляет, вы узнаете уже через 10 минут. Все об этом новом слове расскажу. Ольга Серябкина, Дима Колдун и группа «Тутсим». Кое-что о своем у нас здесь на радио «Лето». Через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
5: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами разберем японское слово «широко». Хотя на самом деле это слово очень похоже на наше. В переводе же «широко» обозначает «белые дети». Звучит как название аниме. Но на самом деле так называют известный деликатес японской кухни. Давайте я вам все очень просто объясню. «Широко» – это рыбные молоки, чаще всего трески, лосося, а еще удильщика или рыбы фугу. И в Японии их ценят за необычную кремовую текстуру и очень нежный, почти сливочный вкус. Подают широко, совершенно по-разному. Сырыми, слегка обожженными, приготовленными на пару или даже в горячем супе. Ну, понятно, что для нас с вами такое блюдо может показаться экзотикой. А для японских гурманов это сезонное лакомство, за которым специально идут в ресторан. В общем, слово «широко», оказывается, есть еще одно значение. Если увидите его в меню, знаете, речь идет не о сыре и не о десерте, а об одном из самых необычных морских деликатесов. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

пусть все будет хорошо у тех, кто отмечает сегодня свой профессиональный праздник. Люди, которые знают счет не только деньгам, это работники статистики. А еще сегодня Всероссийский день национальной гордости. С этим делом я вас тоже поздравляю. Всех, кто слушает нас абсолютно везде в России, через сайт radioletofm.ru. Наша музыка, наши яркие любимые хиты объединяют и согревают вместе с тем. Это же Радио Лето. Мир открывается. Мир открывается от елки. Будем слушать дальше Маша Ржевская, Бурито и Винтаж. Слушаем и едем дальше. 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Только для вас.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Отдыхающие в Венесуэле россияне оказались в эпицентре землетрясения и едва не погибли под завалами. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. Жительница России Елена вместе с семьей приехала в гости к друзьям в Каракас. В момент ЧП они находились в квартире на 14 этаже. Успели вовремя выбежать вниз. Российским туристам пришлось провести ночь на улице. Через 10 часов спасатели разрешили жильцам вернуться в дом. Нынешнее землетрясение в Венесуэле магнитудой 7,1 стало самым разрушительным в стране за 126 лет. Погибли более 160 человек, около 1000 пострадали. В Екатеринбурге водителя BMW X5 отправили под арест за чрезмерную тонировку. Его несколько раз штрафовали за это грубое нарушение, но автомобилист упорно игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку. В итоге Октябрьский райсуд признал 37-летнего водителя виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест на 10 суток, пояснили в ГОРГАИ. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. Алкоголь нельзя будет купить во время празднования Дня молодежи в Екатеринбурге. Ограничения введут в парке Маяковского, где пройдет праздник, и рядом с ним, в переулке Базовом, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточные, Большакова, Луначарского. Запрет будет действовать весь день 27 июня с 8 утра до 23 часов. 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% зарплаты. 5% заявили, что могут отказаться от 20% заработка. У каждого четвертого опрошенного нагрузка летом возрастает из-за отпусков коллег. Доллар 74,77, евро 85,18.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 26 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 17 до 19 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Кто-нибудь и правда проводник и к самому себе, и к другим, и вообще здоровое чувство любви дарит нам энергию, мотивацию и для роста, и для творчества, и чтобы кризисы преодолевать, в том числе обычный человек. По имени Звонки только что нам о важном в самом начале нового музыкального часа на радио «Лето». А еще Зиверт, Джиган, Юлия Савичева и Дима Билан дарят нам свою музыку. И с вами по-прежнему я, Катя Савельева, еще ровно час. Мы на одной волне.

В отличном темпе мы продолжаем двигаться с вами дальше. Только что с нами Дима Вилана, уже совсем скоро нашумевший суперхит от группы А-Студио. Она не виновата. Группа «Сливки» поднимет нас тоже выше облаков. И градусы, между прочим, тоже у нас здесь будут. А еще рубрика «Вкус жизни», в которой я расскажу через 10 минут о невероятно полезном и низкокалорийном овощи под названием кабачок. Кое-что вы наверняка не знали. Проверьте себя. Оставайтесь с нами, здесь полезно, вкусно и очень тепло.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня главный герой нашей рубрики – это кабачок. Да-да, тот самый овощ, который летом вдруг появляется в таком количестве, что соседи начинают здороваться с вами исключительно с пакетом в руках. Но у кабачка есть несколько неожиданных талантов. Во-первых, молодой кабачок можно есть сырым. Достаточно нарезать его тонкими лентами, добавить оливковое масло, лимонный сок, немного сыра, ну или чего-нибудь еще для вкуса, и получится почти итальянский салат. Во-вторых, его можно мариновать. И многие гурманы уверяют, что по текстуре он становится похож на огурец, только с более нежным вкусом. И еще один плюс. Кабачок почти на 95% состоит из воды, содержит калий и помогает организму избавляться от лишней жидкости. Невероятно универсальный овощ. Из него делают и оладьи, и крем-супы, и пасту, запеканки, и даже, между прочим, варенье. Так что если вам снова подарят 3 огромных кабачка, вы уж там не расстраивайтесь, возможно, это не намек, а такой способ сказать «береги себя и пробуй новое». Но на всякий случай скажу, если у вас проблемы с ЖКТ и обострением, будьте внимательны, возможно, вам не стоит употреблять даже тушеные кабачки, и из-за высокого содержания калия и мочегонного эффекта этот овощ с осторожностью едят при почечной недостаточности и пиелонефрите. Вот теперь вы знаете о кабачке практически все. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Пионерская.
1: Ну и под эту нежную музыку подходит к завершению наш с вами совместный вечер. Я благодарю каждого за компанию, друзья, и напоминаю, что у нас завтра 26 июня. И звезды говорят, что этот день отлично подойдет для смелых идей, для новых начинаний и наведения порядка в делах, особенно финансовых. Так что, вполне возможно, завтра сделаем шаг к тому, что давно откладывали, а потом будем встречать вечер вместе. Отдыхайте, набирайте сил, обязательно найдите время для себя и слушайте яркие, любимые наши хиты в ближайшие минуты от Мари Краймбрери, группы «Омега», моей Мишели и Жанны Фриске. Раньше всех!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом, согласие на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные, немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
2: Но сейчас время прогноза погоды на «Радио Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас пятница, 26 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 17, плюс 19, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом, согласие на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
2: Ну а сейчас, друзья, о погоде на радио «Лето». Завтра пятница, 26 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 17 до 19 градусов тепла. На днем будет от 21 до 23 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Очень сложно.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.